0: ngi shala ko ta ngi wa yegi
1: lamu ji ji luma nam la ngag chu si sar ji rang chim chi shuk sa chu gap dir mu la kha pr si le shong
2: a ro ge po ta nga le ka ji cha le yi chu gu chi no zai ju ya ya de ne che ke ko le la ja zhe ju a nge che do han zhe nyu zhe wo le do gu nga cho xie sa ma xin bo ji le zhe ya ya ta zhe wa ma lu ngan jiao ba zhe wo ya ya
1: hamu ji ji te te ra kha pe tu ji na lam lan ro ye ka fs kha te ni do ju ji wo chu ha bang te che de xiang chung ma chen ni a gar ga to chu ngang se ri yong xian ba tong wi pa ra ko chu ye sar song
2: ya ya ya ge pa ya ta nga pe chen rong se di he re da na le tian da jing ge wa ya
3: yo yo a pa yong ji ge de Apa cerita ini muzi je, longkok jenis jorus ya?
2: Gepo, cakap lagi macam mana? Longkok kenapa cekir?
3: Haha, dia lidi. Ia cakap cuci, longkok nanti wajib macam ni. Ya, apa yang? Tapi cuci tadi, apa cerita longkok yang mana? Zubur macam jenis jorus ya?
2: Aro, cipa mouse, drama sih singgal.
3: Ya, cuci.
2: Gepo, mouse ni?
3: Nye mi ngô hiji dori, chug chug ching hian zhuo, ngan zhuo ba ziu.
2: Zhe zhe, nye guo ma ni su song an da ji yu do?
3: Dian lu ji hi gu ma ri, ching hian zhuo de ngan ziu.
2: Ngo ri bian lu qiu, qiu nian dian da ji yu san gong.
1: Dun zhu ji zhong cab jin, wo zhong rang ge chung mi lak de xiak ba dang. Chung mi duo ba dang ji shi da xie jin, men duo bi niam dang ji dan la wo song.
2: 去了店主是店我们面筋煮啥么子？中干去。这里，
3: 咱们啥店都牛馒头不？
2: 大肉鸡没喜欢的这些嘞，就喜欢点做点吃面筋炸来这个。
3: 啊，去，这些是谁？蚂蚁们几点弄啊？谁就点？干哪着？吐哪着？不容容太哩。这次是店里店呢，用些些个蛋鸡肉么子？蚂蚁去了菜呢，店呢，俺们给店到做这。 热带电动个嘞，我妈几下干么子？瞧的，俺今日把个在东街本来得这么黑，热带，出入去还穿一百薄毛的，太阳没见得接着过来。阿弟，看侬在当一弄马哈，俺了不起来，不么子点了没有？
2: 我咋没变没？等你电动装给不么的，那恁弄子了到三年要修子嘞，第二把事嘞就没黑来嘞。
3: 电动车没力气，你也就去。我不提阿爸说的，但我妈说起的。哼，前面去，电动车上几个人，让给车个人点一下嘞，
2: 全写把破这些嘞，让给车个人开了马咱们些。但俺做驾卡跟车辆呢都。
3: 哼，真好哈哩，亲亲，那年大伯电动的那这次装没来过，我们把电动的收起去，驾卡请的都弄碎了。 他打打，突然就出来了，前面黑来了，这些DNS，黑黑小姐的闺女，电信车咋了的呢？舅舅黑多些呢，他妈不出去，人家话电波小姐的那么一人，搞得的，这些马黑马哥些的，卡隆都蛮多阿克的，哼，这当场黑些的，就是来几把，就是卡隆娘子蛮那个，多蛮浓，
2: 等你去古代的去，听路的，那路你给查呢？
1: ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ yorla. Yorda amatang nyamda zhugmo labo je je shabi ganchang la nyang zin yor. Mu khabar rengchim je thaki tang la vyaqbi.
0: Junce cha chong, ngay gong na hiyazi de zhi. Hudu yi ye gong chizay pa jile zhi ju ye. Song nying haro, chwa di ta le, zong to le zay li ji hodo, ngay tanay gudu.
1: ལམོ ཅི ཅི གན ཆན ནང གུ བི གա ཆ ཁ ཚང ན ཉན ཅི དེམ ཚུ མིག ཅི ཅི ཅིན ངོ གུར ནི ཡིད ཚང ལ དར ཅང དེ ནི རང གི རང ལ ཁེར ལག ད བབ ཅི ཤེ ཅིན དེ
2: དོན ཅབ ཆུང ཨན དར དར ཨུ མི ཡེ དོན ཆེ ཡིན ཐ ན ཨ ཉི བར ཁ ཚེ དོང ཚང མ ར ཨ ཛན པ ཡིན ན རེ ཉི ངོ མ ཧ མ གོ
4: དེམ ཚུ ཅིར ཉི ཆུ སེམ དགུ ཡོ ནོ ཤི གོ ᱛᱮᱜᱟ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱤᱥᱭᱟᱢ ᱢᱚᱱᱫᱚᱠ ᱨᱤᱡᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱹᱛᱤᱱᱟ ᱦᱟᱢᱩ ᱪᱤᱠ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱱᱟ ᱫᱮᱝᱜ ᱛᱮᱜᱟ ᱥᱟᱝᱱᱤᱱ ᱪᱷᱚᱫᱟ ᱡᱩᱱᱛᱚ ᱜᱮ ᱡᱚᱫᱤᱪ
2: ᱟᱢᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱛᱤ ᱥᱮᱡᱮᱱ ᱛᱟᱯᱟᱭᱮᱱ ᱱᱤ
4: ᱚᱢᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱣᱟᱨ ᱛᱚ ᱥᱟᱝᱭᱚᱱ ᱫᱚᱵᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱥᱤᱥᱭᱟᱫ ᱛᱚᱝ ᱚᱢᱟᱨ ᱪᱷᱚᱠ ᱟᱛᱟ ᱥᱮᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱨᱚᱢ ᱥᱚᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱭᱚᱱᱫᱟᱨ
2: ᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱨᱚ ᱪᱷᱩᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱚᱝᱜᱩᱱᱪᱮ ᱪᱩᱝᱟ ᱟᱯᱟ ᱜᱢᱟᱱᱤ ᱥᱮᱥᱚᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱡᱮᱱᱚ ᱡᱤᱱᱟᱨᱤ
4: ᱛᱟᱝ ᱢᱩᱨᱥᱭᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱛᱟᱨ ᱠᱷᱩᱭᱟᱫᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟᱝᱜᱟ ᱚᱢᱩ ᱭᱟᱢᱵᱟ ᱢᱩᱞᱤᱱ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟᱨ ᱪᱷᱩᱫᱟᱫᱟ ᱪᱷᱩᱣᱚᱢᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱤᱜᱚᱱᱫᱟ ᱪᱮᱱᱨᱤ ᱪᱤᱜᱱᱨᱟᱜᱫᱟ
5: ᱟᱯᱤ ᱢᱩᱞᱤᱱ ᱢᱟᱥᱤᱱᱨᱤ ᱡᱤᱨᱣᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱯᱟ ᱥᱮᱥᱚᱱᱨᱤ ᱡᱤᱥᱟᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱮᱢᱠᱟᱢᱟ ᱱᱚᱯᱟ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱝᱜᱟᱥᱟᱢ ᱱᱮ ᱫᱟᱫᱟ ᱛᱮ ᱛᱩ ᱞᱚ ᱪᱩᱝ ᱱᱚᱜᱚᱫᱟ ᱜᱟᱨᱩ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱧᱮᱱᱫᱤᱜ ᱢᱟᱥᱤ ᱭᱩᱜᱚᱱ ᱪᱩᱪᱤ ᱛᱟᱱᱟᱥ ᱪᱩ ᱟᱯᱤ ᱤᱧᱡᱤ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱯᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱟᱡᱜᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱟᱭᱚᱱᱟᱥ ᱚᱱᱪᱟᱝ ᱟᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱭᱚᱪᱟᱝ ᱢᱩᱞᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱱᱚᱜᱚᱛᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱷᱤᱜᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱥᱚᱱᱫᱟᱥ
2: ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱟᱯᱟ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱢᱟᱥᱨᱤ
5: ᱛᱟ ᱪᱷᱩ ᱨᱟᱝᱜᱟᱫᱟ ᱱᱟᱨᱥᱚᱱ ᱱᱤᱢᱟᱥᱤ ᱟᱢᱟᱡ ᱜᱮ ᱞᱚᱜᱭᱚᱠ ᱪᱷᱩ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱯᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱚᱥᱟ ᱪᱷᱩ
2: ᱱᱤ ᱥᱮᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱢᱚᱱᱫᱩᱠ ᱛᱟ ᱪᱩᱝᱟ ᱥᱮᱠᱱ ᱫᱟ ᱢᱩᱨᱜᱩ ᱫᱮᱢᱥᱚ
5: ᱠᱟᱯᱛᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟ ᱫᱟᱛᱟ ᱪᱮᱱᱫᱟᱝ ᱫᱟ ᱞᱤᱜᱟᱱ ᱞᱟᱥᱚᱜ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱦᱟᱨ ᱱᱟᱫᱟ ᱟᱫᱤᱠ ᱠᱨᱩ ᱛᱷᱟᱢᱪᱮ ᱯᱩᱱᱫᱟ ᱱᱟᱨᱠ ᱛᱷᱚᱞᱟᱝ ᱱᱟᱥᱮ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱠᱟᱣᱟ ᱧᱮᱱᱡᱤᱜ ᱟᱫᱟ ᱢᱟᱥᱤᱭᱟᱫᱟ ᱪᱷᱩᱱᱭᱟᱨ ᱱᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮᱫᱟ ᱚᱢᱮ ᱠᱷᱮᱨᱪᱟᱝ ᱡᱤᱠ ᱥᱤᱯᱟᱡᱤᱜ ᱧᱩᱨᱜᱩᱱᱟ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱷᱟᱠ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱪᱟᱝ ᱡᱤᱠ ᱪᱚᱝᱜᱩᱱᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱠᱟᱠᱷᱤᱜ ᱪᱷᱮᱜ ᱟᱜᱩ ᱡᱮᱱᱡᱩᱨ ᱟᱱᱫᱟᱭᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱱᱚᱜᱩ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚ ᱦᱟᱨᱤᱜ ᱵᱟᱡᱟᱝ ᱭᱟᱱ ᱥᱚᱯᱴᱟ ᱪᱮᱨ ᱪᱟᱢᱤᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱡᱩᱜ ᱛᱷᱟᱢ ᱢᱤᱥᱚᱱᱛ
2: ᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱭᱚ ᱪᱷᱱᱫᱤ ᱥᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨᱟ ᱞᱤᱵᱫᱮ ᱠᱢᱟᱱᱫ
5: ᱠᱟᱨᱫᱮ ᱪᱷᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱦᱟᱱᱡᱩ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱢᱤᱥᱜ ᱭᱮᱱᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱷᱩ ᱟᱫᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱦᱚᱵᱡᱩ ᱦᱟᱢᱩ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱵᱪᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱥᱤᱱ ᱭᱚᱱᱫᱨ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱜᱟᱨᱩᱢ ᱛᱚᱱ ᱡᱩ ᱥᱚᱝᱜ ᱪᱷᱚ ᱵᱚᱜᱢᱟ ᱞᱮᱱ ᱡᱩ ᱢᱟᱱᱛᱷ ᱡᱩ ᱡᱮᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱟᱭᱮ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱝᱜ ᱜᱩᱨᱪᱷᱤᱢ ᱡᱤᱜ ᱚᱢᱚ ᱧᱟᱢ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱤᱜᱨᱤ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱫᱟ ᱦᱤᱱᱱᱨ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱨᱱᱟ ᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱚᱝᱜᱟ ᱱᱚᱨ ᱴᱷᱤᱨ ᱦᱤᱱᱱᱨ
2: ᱟᱢᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱢᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱤᱞᱟᱵ ᱪᱷᱮᱣᱤ ᱟᱢᱟ ᱦᱤᱱᱱᱨ ᱱᱤ ᱪᱷᱚ ᱥᱤᱢ ᱪᱚ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱢᱩᱱᱫᱩᱠ
5: ᱱᱟ ᱢᱟᱣᱩ ᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱨᱟᱱᱨᱤ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱥᱤᱨᱤ ᱮᱱᱟ ᱪᱤᱯᱟ ᱴᱷᱮᱨ ᱢᱤᱨᱤ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱱᱩᱜᱟ ᱟᱫᱤᱜᱟ ᱡᱟᱨ ᱥᱤᱜ ᱦᱤᱱᱱᱟ ᱧᱟᱝ ᱡᱮᱣᱤ ᱚᱢᱩ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱤᱦᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱨ ᱫᱩᱭ ᱠᱟᱱᱡᱤᱜ ᱧᱟᱱ ᱱᱢᱟᱨ ᱠᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱᱨᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱛᱚᱝ ᱞᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱦᱤᱨᱱ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱤᱭᱩᱱ ᱭᱟᱜᱯᱩᱡ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱡᱤᱜ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱟᱪᱷᱚ ᱚᱢᱮ ᱪᱤᱜ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟ ᱧᱮᱞᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱟᱡᱮᱫᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱩᱱ ᱥᱟᱡᱮᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱜᱟᱨ ᱪᱷᱮᱱᱟᱨ ᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱧᱟᱱ ᱤᱱ ᱪᱩᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱱᱤᱭᱩ
2: ᱭᱟᱭᱟ ᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱱᱟᱢᱩᱱᱤ ᱱᱟᱨ ᱥᱩᱥᱤᱨᱟ ᱱᱤ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱭᱟᱯᱚᱥ ᱛᱚᱭᱟ
1: ᱫᱮᱢᱥᱩ ᱟᱢᱤ ᱞᱟᱠ ᱣᱟᱢᱩ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱮ ᱪᱷᱨᱮᱞᱟᱝ ᱱᱤ ᱩᱭᱥᱤᱜ ᱥᱤᱡᱤ ᱢᱟᱨᱥᱤᱱ ᱧᱮᱞᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱤᱢᱡᱮ ᱥᱟᱝᱠᱤᱢ ᱪᱷᱩᱢᱟ ᱡᱤᱜᱞᱤ ᱫᱚᱱᱡᱚᱵ ᱪᱤ ᱥᱤᱢᱵᱤ ᱢᱩᱨ ᱪᱮ ᱡᱟᱵᱴᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱮ ᱪᱚᱜᱛᱮ ᱭᱤᱨ ᱪᱟᱢᱞᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱢᱟᱜᱪᱮ ᱛᱚᱜᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱝᱜᱩ ᱪᱮᱱᱤ ᱡᱮᱨᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱢᱨ ᱫᱩᱝᱜ ᱢᱟᱜᱪᱮ ᱥᱤᱥᱟᱝ ᱦᱟᱞᱚᱛᱟ ᱪᱷᱚᱯᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝᱪᱤ ᱱᱟᱨᱠᱤᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱵᱴᱤ ᱛᱮ ᱢᱮᱜᱪᱮ ᱦᱟᱵᱞᱟᱯ ᱛᱮ ᱵᱟᱨᱵᱤ ᱛᱷᱟᱵᱜᱤ ᱱᱟᱝ ᱯᱟᱝᱥᱚᱝ Зум мамын чэмхэн гэ ракур нэнгдэ ламу чэчэ лэгдэ ягча кэма кэнсэнгдэ гэгэ. Гэбдэр дэмцу ян гучэн чэнэ нэнгла лэ батан. Кому нэгэ чэшэг шайжур нэмдэ мамын чэмхэн гэ тогэн нэнгзэлсэн. Кому нэгэ чэсэ зум чэмхэн гэ лэшэл пумо нэчэн тогэн нэнгжур лавлэн шэчэндэг.
6: Тэрэнгэ чэгэн дэнра мунчэлэ хачу мунпо рэ. Rede ngansi zon chinkong le kutu se je ten tongpo re san de.
5: Rere ngoma re, lo ju tengi te tangpo re. Po me tang shiba ge kewaan son ju te la, ngoma do nyi che pun duwa.
6: Toto re, nirash ten na dago lo kake no, ngansi chanchin ki koto pe je chunjian yaopo len denge.
5: Tata re, chunjian ju son zu ju ji lenge leba du go na, du yu rinpo la mbezo shen go du. Ma nang ji sanglong zu ta ju ju te len hamo jima re. Nangus bome cho gongso chi chinja haja mangudu wa.
6: Ji ji, ta chizong zha bome ge kiong zanin shinkin, nitri manha mongpo yu na, tene pomo zhanyo ngoma ngunji zhe ya.
5: Kyo ngoma ngala noshi ji zhe te ya. Ngala nitri shepi njo tangji gala zhiyo zhe. Kanda jang kyo nga jia jo kanto she gudu wa.
6: Ya ya ya, tanjo panjo, di che cong lin ke.
1: Zong mamang chumkeng ge nro shu chum chikta. Демцо танг донжив ни варчи чотонте джешу танг жепшир шини туин нечин сингурю демцо жештик пи дони сэлэнти адунла чоннн ки кан юлла чоннн ти чотте чунсэн нго цави нямши чин хнгэн би юрла семтэг че царби данлан гэ чажиг жан жэдэ донжив нэ жетэг шахил че донни сэдай юрла шинтэ тугмор ди би ням танчи гуву хмэнни до бали Thakir demtsu dungla yung tamu po par lu yun. Donjib chi chungma tanga pa ma ni. A demtsu chukmo lamu chi sondu bi. Chumri nang zirjik shinkin mo jirchak lak chiki nyamda chumchud jigindri la gini da yun. Darshir jimik tangda ada yu bi nyankin posir ni ji shiwur lavlang xie chindig.
7: Aru, dangsang oma derwin jar tharsung. Айнда чүгө тондгон ди корзу чынканы шиттиги тукуга ума хэр дивага ни кара мендема
8: нитина жимон дижиктигин онжик докуго араңа мне канзими и карга даттана жайык зорчон эдю му кырун гол хонжону мендер енжон жай кыр нигирим саренди нили майна да ума жимжиз мекуго
7: уле чүттиги шана денжу денгара ангунче тондгон ди иргизу цамага карга жигин жогнар
8: Оле, мунче томуз янжон тансан ти чон мария. Лекшур нян жир царсон нари. Аро, чва семчун сүйго. Чом цана яр жомар жо ник жо гамо. Шенче тондог нум де тигна чигжиг ми гаро.
7: Чу нюхта маше, на тенда чаме зүмүн го.
1: Чамри нанг нянкин цу, арангранг сара тенди лавлан шечен би кавс. Цомчин гуйже жэрчил утга би хатанга. Камерн корни да юби чөмчүд мөрнэ сэмли ёшуч чи дөрчүн лэгрух бади ярлан шо
5: я я я та цама цорагын хинжала цусон шо а чө дэрин ги чөндөн дэнэ чинала шини шинду цапче да нани чебо дамбо жи маре а ниди маше конла чебай бочу ги сонжо онги юту ше бандо нга цо зомома чэнкан дала цонала лоджу чи дони дэмпи чөмпе жире Tini che tu tongtang de la tongche xie ne jinglong tang rinju tema kaxie xie yo re. Ta gong la nga cho chunju chong chong ki mo song ji. Tini zhomo xie ne da su jinto xiong yo re. Xiang la ten de yin zhujo ba zhu ge jiong dong de yi jie cha cha zhang nang ji re a.
1: Zhishu de lag ru bi deh ter xia ne mar ndig tig se da ba na. Wi ji zhujo ba zhu wo yer lang ni. Лагла игча жиг зонде чача чабжих сингосам тонжиг данг димцо суси бие чэмри нанг мэцхами забнын нан хнава татти янд
9: дунха мама чинтэ жакып чи мантун чэмжун ка тонцэн чиктун жами домжи гвар танкэр ши тон ниндэг машир чиви чэкэр ниндэг сине чиви чэкэ дан ра чун чи кэга онс чо чи ёба дан ниндэг машир чиви чэкэ мис со чун мыши би лижин пама чэкэ чотэ варан чэ пэвинга ма чэ варта Sotendang soyung zhonggen kriye ngan zhiyo, jinsen di gangi.
1: yilung chivu tanga khatag murungbi adachim kherjingdi dhagjib jir dimbar tangta. Demtsu ama jimu

0: Азгичнима, чучихотан, карсуме тендачан, хкачинила, сутпиджимсин, чейнам.
1: Тена чека хвашан. Банам шими чиме сапи шити майнам.
0: Ни маманам чи кани типатана, медали чутапана, цимин заджесир.
1: На.
0: Харджимсин, чела медали чупи, рембочишиё.
1: Рембоче. Ngan ma wi ba li chi pa yin bi ren bu che shi ka na yin bang ma che nyam shi chi pa yin bi ke ni chi char ma shi da
0: mo ma me na chu char ko da ni che chi li la chi za ni sta chu ko na do
1: ren bu che zon te te man zel ke te mi li son na Но пенасым, нертэндэ жи, шамолах чэмэрги, нэндэкэт, нэмэгни мазови, чэмэртон.

0: Чичинжима.
1: Хаджанчуда.
0: Хазганди. Чечитерон хардилин юнсун.
1: Нар хадени нёра мэрчгмэл. Нёнджеви нэци тунта сэмбади. Сэшакаки шукче паиннам. Чэнди, адыкцэв чала.
0: Хария, нэцона авдагчэг Якоб чиринчи лавша юм бат. Нэцо лагмартан. Чела алангэл шэпи мангэ тэртгцэ. Нэки хсонял дэнгэйин. Э? Таның чатан гайгмуни таметтып жетти. Анаксым жанчи мысашык чечи каңгола тышыпа? Арнини махисам.
1: Теренгэ тойгенда гома ямчы шире. Томар гэде найнян парти. Нинерте кормор найчиши. Комо сонжи. Не дичан жетти. Нин комо бердир. Дин тоңышык наңа. Чаян химасо.
0: Хазычинима.

0: Что тут царь-то мне пей нюхтом? Мерзу!
1: Ты мог зачем не мало?
2: Алончин, пей-то ничего.

0: Гома, ну рамика. Хшей малемпада то горкорче чарниш ноте. Азычи не мав черни висон. Таңи ертай мошиктин.
1: Цеймориңла. Чени нам контр пете чен.
0: Нэника чела чемеше тонвай.
1: Чемеше тонвай. Чениңла обжазисон.
0: Генде, ржеңин манда. Көй чанцын ната нёрте фонкы.
1: Чокурма.

ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱫᱟᱛᱤᱜᱞᱟᱝ ᱥᱮᱢᱪᱤᱞ ᱥᱮ ᱢᱟᱠᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱠᱤ ᱟᱪᱩᱨ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱭᱤᱜᱯᱩ ᱱᱟᱝ ᱡᱮᱵᱡᱤᱞᱤᱭᱚ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱧᱟᱢᱫᱤᱯ ᱥᱮᱝᱠᱩ ᱪᱤᱜᱢᱟᱛᱤᱜ ᱦᱚᱱᱡᱩᱜ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱛᱩᱱᱩ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱮᱱᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱦᱚᱞᱟᱱ ᱪᱤᱜᱯᱟᱛᱤᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱣᱟᱨᱟᱯ ᱪᱷᱟᱴᱤᱜ ᱠᱟᱨᱛᱟᱞ ᱨᱩᱠᱪᱩᱨ ᱪᱮ ᱫᱤᱜᱥᱮᱝ ᱦᱚᱞᱟᱱ ᱪᱤᱜᱯᱟ ᱞᱮᱥᱞᱯᱟ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟᱱᱤᱡᱤᱨ ᱯᱮᱨᱤᱝ ᱦᱚᱞᱟᱯ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱷᱩᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱮᱥᱞᱯᱤ ᱢᱟᱝᱜᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱦᱚᱱᱛᱩᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱪᱤᱞᱟᱯᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱨᱟᱢ ᱡᱚᱨᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱱᱤᱛᱤ ᱠᱮ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱛᱩᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱪᱷᱟᱭᱨᱤᱱ ᱡᱚᱣᱟᱛᱤᱝ ᱞᱟᱢ ᱥᱩᱣᱟ ᱥᱤᱝᱜᱩ ᱥᱤᱪᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱢᱟ ᱥᱤᱞ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱞᱟᱵᱥᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱢᱤᱱ ᱫᱮᱢᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱤᱛᱤ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱣᱤᱥᱟ ᱪᱤᱨ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱜᱟᱨᱟᱝᱨᱤᱝ ᱠᱟ ᱛᱷᱩᱞᱤ ᱭᱚᱯᱟᱯ ᱥᱤᱭᱚ ᱞᱚᱝᱩ ᱥᱢᱪᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱤᱪᱤ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱝᱪᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱤᱯᱷᱤᱱ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱡᱮᱱᱤᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤ ᱭᱚᱝᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱪᱤᱨ ᱪᱟᱛᱩᱱ ᱵᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱟᱵᱡᱤᱱᱥᱤᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱤᱝ ᱧᱟᱝᱨᱤ ᱥᱛᱟᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱛᱤ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱠᱤᱞᱤ ᱛᱩ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱛᱷᱚᱱᱠᱩᱝ ᱱᱚᱢᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱯᱩ ᱛᱩ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱭᱮ ᱥᱛᱮᱱᱥᱤᱱ ᱱᱚᱢᱵᱟ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱴᱷᱚᱢᱵᱤ ᱛᱩ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱭᱮ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱱᱚᱢᱵᱟ ᱥᱩᱜᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱪᱮ ᱨᱚᱜᱞᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱤᱭᱚ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱮᱢᱪᱤᱜ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱪᱤᱜ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱡᱮᱵ ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱥᱟᱯᱩ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨᱩᱯ ᱥᱤᱯᱟᱱᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱴᱟᱝᱥᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱤᱝ ᱛᱚᱥᱨᱟᱵ ᱡᱤᱜᱪᱤᱵ ᱡᱚᱴᱤᱱ ᱥᱩᱠᱷᱥᱟᱛᱨ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱨᱮ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱪᱩ ᱡᱤᱯᱟᱛᱨ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱱ ᱡᱚᱥᱤᱢ ᱵᱮᱣᱟᱨ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱝᱯᱤ ᱨᱟᱝᱯᱤᱞ ᱪᱮ ᱜᱞᱟᱯᱟ ᱟᱵᱡᱤᱠ ᱯᱟᱨᱯ ᱥᱤᱢᱵᱟᱱᱤ ᱛᱟᱪᱟ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱫᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱟᱞᱤ ᱪᱩᱝᱨᱛᱤᱜ ᱥᱢᱪᱤᱞ ᱞᱤᱜ ᱡᱤᱢ ᱪᱷᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱠᱤ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱱᱤᱢᱯᱢ ᱟᱵ ᱡᱮᱴᱤᱞ ᱞᱤᱜ ᱫᱮᱨ ᱠᱟᱭᱚ ᱣᱟᱨᱥᱩ ᱞᱚᱝᱩ ᱥᱢᱪᱤᱨᱤᱝ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱭᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱚᱱᱫᱩᱢ ᱱᱟᱢᱪᱤᱝ ᱟᱵ ᱡᱟᱨᱛᱩᱝ ᱪᱷᱤᱜᱡᱟ ᱞᱤᱜ ᱡᱤᱢ ᱞᱤᱜ ᱛᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱭᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱥᱟᱜ ᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱡᱤᱢᱯᱢ ᱡᱮᱴᱤᱞ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱯᱨ ᱥᱤᱭᱚ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱠᱷᱩᱭᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝᱨᱪᱩᱝ ᱟᱨᱪᱩᱝ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱥᱩᱯ ᱛᱤᱝ ᱠᱟ ᱛᱤᱱᱫᱤᱝ ᱥᱚᱢ ᱵᱟ ᱞᱤᱱᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱛᱟᱯ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱱᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱠᱟᱝᱚᱢᱤ ᱡᱤᱝᱠᱩ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱣᱟᱛᱤᱝ ᱥᱠᱟᱝᱚᱢᱤ ᱠᱚᱴᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱠᱟᱝᱚᱢᱤ ᱥᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱨᱩᱜᱞᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱷᱩᱭᱨᱛᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱱᱟᱜᱡᱤᱞ ᱥᱟᱢᱩᱜ ᱞᱚᱞᱟ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱱᱤᱱᱤ ᱞᱚᱝᱩ ᱥᱢᱪᱤᱞ ᱞᱟᱜ ᱡᱤᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱱᱥᱟ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱪᱤ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱵᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱥᱮᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱝᱯᱮᱞ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱢᱩᱝ ᱡᱚᱨᱥᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱡᱤᱝᱞ ᱢᱟᱠᱥᱟᱨ ᱯᱤ ᱛᱩ ᱟᱵᱡᱤᱱᱛᱞ ᱱᱤᱝ ᱵᱟᱛᱟᱵ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱯ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱩᱜᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞ ᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱡᱮᱣᱩᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱤ ᱜᱱᱮ ᱣᱚ ᱥᱚᱯᱚ ᱱᱤᱝ ᱠᱩ ᱪᱤᱜᱛᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱱ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱨᱩᱜᱞᱮ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱟᱵᱡᱤᱱᱛᱞ ᱱᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱯ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱭᱚᱝ ᱣᱚᱨ ᱱᱮᱴᱞ ᱛᱤᱝ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱚᱜᱚᱪᱩᱨ ᱥᱟᱨᱯᱤᱞ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱜᱛᱚᱨ ᱢᱟᱜᱛᱟᱵ ᱡᱤᱜᱯᱤ ᱛᱤᱱ ᱪᱤᱢᱥ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱮᱣᱞᱟ ᱱᱤᱱᱥᱤᱱ ᱥᱚᱯᱚ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱟᱱᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱢᱩᱠᱯᱟ ᱚᱜᱚᱪᱩᱨ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱯ ᱛᱟᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱯᱟᱱᱡᱤ ᱟᱨᱤᱝᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱜᱤ ᱥᱤᱯ ᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱡᱮᱱᱫᱢ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱚᱜᱚᱪᱩᱨ ᱛᱤᱱ ᱪᱤᱢᱥ ᱞᱮᱠᱵ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱢᱤᱱᱤᱱ ᱟᱨᱜᱩᱞᱤ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱯᱟᱭᱩᱱ ᱧᱟᱢᱧᱩ ᱥᱩᱜᱫᱢ ᱛᱤᱝ ᱣᱮᱪᱩᱞᱩᱯ ᱥᱤᱛᱤ ᱟᱨᱜᱩᱞᱤ ᱞᱟᱢᱥᱩᱞ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱛᱟᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱟᱨᱜᱩᱞᱤ ᱥᱮᱛᱤᱝ ᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱟᱨᱜᱩᱞᱤ ᱪᱷᱟᱵᱠᱩᱝ ᱡᱟᱪᱤᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱜᱤᱯᱤ ᱱᱟᱱᱛᱩᱱ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤᱱ ᱡᱟᱵᱪᱤᱞ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱵᱤᱥᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱨᱟᱪᱩ ᱞᱤᱜᱫᱤᱝ ᱡᱤᱵᱤ ᱥᱚᱱᱤᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱞᱤᱜᱞᱤᱱ ᱪᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱪᱤᱢᱵᱩᱨ ᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱥᱤᱝ ᱠᱩ ᱪᱷᱤᱭᱚ ᱜᱚᱝᱫᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱜᱚᱝᱥᱤ ᱭᱟᱨᱜᱩᱞᱤ ᱛᱮ ᱨᱩᱠᱪᱩᱨ ᱱᱤ ᱧᱟᱢᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱩᱠᱥ ᱯᱮᱡᱤᱯ ᱥᱩᱝ ᱛᱤ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱯᱤ ᱯᱤᱥᱨ ᱛᱚᱱᱡᱤᱞ ᱱᱤ ᱠᱷ ᱛᱷᱢᱩᱝ ᱛᱩᱠ ᱪᱚᱥᱤᱯ ᱥᱤᱯᱟ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱱᱟᱝ ᱥᱩᱠ ᱠᱤ ᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱭᱟᱨᱜᱩᱞᱤ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱤᱝ ᱱᱤ ᱟᱵᱡᱚᱝᱫᱩᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱛᱤᱝ ᱟᱵᱡᱚᱝᱫᱩᱜ ᱪᱤᱱ ᱟᱵᱡᱚᱝᱫᱩᱜ ᱱᱤᱯᱟ ᱟᱵᱡᱚᱝᱫᱩᱜ ᱥᱤᱡᱤᱜ ᱪᱤᱪᱮ ᱠᱚᱪᱩᱞ ᱨᱮᱢᱯᱩᱨ ᱛᱚᱨᱛᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱥᱟᱝᱠᱷᱮ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱵᱡᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱛᱩᱠ ᱠᱷᱤ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱡᱤᱪᱟ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱟᱵᱡᱤᱝᱤ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱥᱩᱠ ᱪᱷᱟᱵᱠᱩᱝ ᱞᱟᱢᱜᱯᱟ ᱥᱟᱝᱠᱷᱮ ᱠᱤᱞᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱤᱞ ᱨᱛᱤᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱪᱤᱪᱤᱯᱩ ᱠᱩᱢᱤᱱ ᱛᱤᱱᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱭᱮᱜᱱ ᱠᱤᱭᱚ ᱥᱟᱝᱠᱷᱮ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱞᱟ ᱨᱩᱠᱪᱩᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤᱢ ᱡᱤᱨᱛᱤᱜ ᱪᱚᱪᱩᱝ ᱠᱚ ᱪᱩᱴᱤᱝ ᱭᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱞᱚᱱ ᱡᱮᱱᱢ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱨᱩᱠᱪᱩᱨ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱨᱯᱤ ᱞᱚ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱤᱱᱥᱤᱱ ngachi minyin arguli suk che phayun nyamnyung lobchung tang wechul phse pa ting thoni arguli ting ngali arguli zachul arguli lobsu manchi arguchur chi la zonul tu damzin yipu phsi ni shanghai tang yunnan chab sang cha phan chung sabri ting shug ni ni ni tu lobsa che dab jintal ngang rkede tung jin sib jil yu dang se lik sawr wodul ngak tur che chamji psar tin tang ja chir tung che ti chong sub tar chi tang jetul nedin se pi wargil tir kups ཁར་ནི མ་རགུལི ལམ་སུལབ ཅིལ ནབཅིལ ས་ཁལ ཅི ཏུང་སུབ ཅི ངསུན ནི ཁ སར་ང་ ལག ཅིམ ལེཤིག ཐབཅིར རོགརམ ཤིཁང དེན ནང་ནི མ་ ས་ཁསམ ལག ཝཅལ ཐབཡོ ཁར་ ནབཅི ཅི ཐམུང ཏུག ཐོནི ལང་ཁལ ཇབ ཇ ཅམ ཅཏ པ་ཏིང ཁེལི ཅི ནབཅིལ ས་ཁལ ཏ མ་ང་ལ ཁུར ཆག ཆག བདན ཏིང ཐེར་ཤི ནར་ང་ ལག ཅིམ ཏུང ཝར ཅཏ ནབཤིནི ཐོནི ཆཅུག ཅན ཏ པེཇི ཏུང ཝར ཤཁེ དེ ཏང ཡོ ཉིལམ ལོ ཁེར ཁར་ཅིལ སང་ཅིན ཅི མ་ང་ཁང ཏང ལོབ ཅ ཅིག ཏུང ཝར ང་བཅ ལག ཅམ ཅི ནབཅིལ ཅི མ་ང་ཁང ཏང ལོབཅ བདན ཏུང བདན ཅ ལག ཅམ ལ ཁར་ཏལ རོགཅུར ཤི པ་ཏིང རོགལེ བཤུགནི པི གེར་གིན ཏང མ་མ་པ མ་ཏན ཆིངབམ ཉིཚ ཕན་ཚན ངག་ཏུང ཤི པི ནབཅིལ ས་ཁལ ཅེ ཅེ ཤ་བཤི ཆཚལ བཞིན་ཅིལ མེ པར ཐོར་བཤིན ཡོ ཀུཡཏི བཤིན ཅན ཛུན ཡི ཏུང ཅིར ཨུ་ཚན ལན ཁལོ རིག ཏང མ્યોར་གི རང་ཨར་ཅུང ཨར་ཅུང མ་མ་ མ་ཁང ཁ ཡན་ཅུང ཤོམ པ
ngachi

0: ᱡᱟᱣᱟᱨᱟ ᱨᱮᱴᱩᱝ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱛᱮᱨ ᱪᱟᱣᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱪᱤᱭᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱠᱟᱨᱟ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱟᱱᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱟᱱ ᱡᱤᱜᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱯᱤᱭᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱟᱢ ᱯᱟᱥᱤᱝ ᱥᱤᱞᱩ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱥᱤᱜ ᱥᱢᱞᱚᱨ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱠᱚᱱᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱟᱝᱤᱥ ᱥᱤᱜ ᱯᱟᱨᱡᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱷᱚᱥᱱᱟ ᱱᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱚᱜ ᱡᱮ ᱛᱤᱢᱟ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱱᱩᱝᱪᱟ ᱠᱩᱭᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩᱱ ᱛᱤ ᱴᱚᱝ ᱥᱩ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱞ ᱢᱟ ᱢᱚᱝᱯᱩᱨ ᱥᱮᱭᱚ ᱱᱩᱝᱪᱟ ᱠᱩᱭᱤ ᱟᱨᱜᱟᱭ ᱯᱟᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱱᱤᱣᱤ ᱞᱚ ᱦᱤᱨᱟᱝ ᱱᱩᱝᱪᱟ ᱠᱩᱭᱤ ᱞᱚᱵᱪᱷᱟ ᱥᱤᱱᱭᱚᱣᱤ ᱴᱚᱝ ᱪᱚ ᱛᱮᱠᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱭᱟᱝᱥᱩ ᱪᱤᱱᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱭᱩ ᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱟᱱ ᱴᱩᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱵᱡᱤᱥ ᱴᱚᱝ ᱪᱩᱨ ᱞᱚᱜᱱᱮ ᱴᱚᱝ ᱪᱩ ᱞᱚᱵᱥᱚᱝ ᱜᱟ ᱜᱮᱨᱜᱟᱱ ᱥᱟᱨᱣᱟᱨ ᱪᱤᱨᱭᱚ ᱯᱟᱛᱮᱡᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤ ᱡᱮᱥᱤᱥ ᱞᱚ ᱴᱤᱜᱥᱞᱟ ᱞᱮᱯᱤ ᱱᱩᱝᱪᱟ ᱠᱩᱭᱤ ᱞᱮᱪᱷᱤᱨ ᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟᱝ ᱡᱮᱨᱟ ᱠᱷᱚᱝᱜᱤ ᱥᱮᱢᱪᱷᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱠᱷᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱩ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱪᱩ ᱭᱮᱱᱥᱤᱝ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟᱠᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱚᱝ ᱜᱮᱨᱜᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟᱢᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱟᱡᱮᱡᱤᱨ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱨ ᱪᱚᱛᱮ ᱱᱮᱪᱞ ᱦᱤᱛᱚᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱴᱮᱡᱤᱝᱚ ᱵᱟᱡᱟ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮᱱᱤ ᱪᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱦᱚᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱝᱯᱞᱤᱱ ᱡᱩᱠᱷᱤ ᱛᱤᱝ ᱨᱜᱩᱭ ᱪᱤᱦᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱠᱷᱩᱝ ᱪᱤᱦᱤ ᱵᱤᱝᱤᱱᱤ ᱫᱟᱥᱤ ᱥᱟᱨᱥᱢ ᱥᱟᱠᱞ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱮᱵᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤᱭᱟᱵᱫᱟ ᱱᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱞ ᱥᱮ ᱯᱮᱵ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱪᱩᱝ ᱪᱮ ᱛᱚᱦᱤ ᱥᱟᱞᱮ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱩᱝ ᱟᱛᱢᱨ ᱯᱟᱨᱱᱩᱱ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱦᱚᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱠᱷᱤ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱝᱠᱷᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱱᱚᱢᱵᱨ ᱥᱤᱭᱚ ᱜᱟᱜᱤᱨ ᱫᱚᱢᱪᱤ ᱡᱟᱵᱨ ᱵᱥᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟᱞᱮᱵᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤᱫᱟ ᱱᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱫᱟᱪᱤ ᱥᱟᱨᱥᱢ ᱥᱟᱠᱞ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱞ ᱥᱮ ᱯᱮᱵ ᱪᱤᱢᱵᱩᱨ ᱟᱜᱚᱨ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱟᱵᱫᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱜᱩᱵᱡᱤᱞ ᱛᱮᱨᱥᱤᱱ ᱨᱟᱱᱤ ᱥᱢ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱛᱮ ᱛᱤᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱪᱟᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩ ᱚᱱᱤ ᱯᱟᱨᱭᱚᱪᱤᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱪᱩᱝ ᱪᱚᱵ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱪᱷᱤᱦᱤ ᱛᱤᱯ ᱛᱚᱱᱤ ᱟᱵᱡᱮᱝ ᱪᱚᱵ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱪᱚᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱵᱫᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩ ᱚᱵᱡᱤᱞ ᱵᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱛᱮ ᱪᱚᱞᱚᱵ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱮᱪᱞ ᱜᱩᱨ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤᱱ ᱵᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤ ᱜᱟᱨᱠ ᱛᱮᱨᱥᱤᱱ ᱟᱱᱤ ᱥᱢ ᱵᱟᱛᱤ ᱟᱵᱡᱮᱝ ᱪᱚᱵ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱪᱚᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱮᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩ ᱥᱢ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱛᱟᱡᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱴ ᱵᱚᱞᱜᱞᱢ ᱛᱟᱪᱤ ᱢᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱮᱨᱥᱩᱱ ᱪᱚᱵ ᱡᱚᱴᱤᱱ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱮᱪᱞ ᱪᱷᱤᱝᱢᱟ ᱡᱟᱝᱱᱤ ᱟᱱᱤ ᱪᱤᱛᱷᱚᱱᱤᱢ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱯᱟᱨ ᱛᱟᱯᱟᱯ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱟᱨᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤᱫᱟ ᱱᱟ ᱯᱤᱭᱚᱨ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱮᱪᱞ ᱜᱩᱨ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤ ᱜᱟᱨᱠ ᱥᱟᱱ ᱭᱚ ᱵᱥᱚᱞᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱞᱟ ᱠᱚᱭ ᱢᱟᱪᱤ ᱚᱵ ᱡᱮᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱨᱥᱩᱱ ᱚᱵ ᱡᱮᱪᱤ ᱞᱟᱞᱚᱠ ᱠᱟᱨ ᱜᱮᱢ ᱠᱩᱵ ᱡᱮᱱᱛᱞ ᱪᱮᱨᱥᱤᱱ ᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱪᱮᱝ ᱦᱚᱱᱛᱩᱱ ᱚᱵ ᱡᱚᱴᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱭᱚᱥᱤᱞ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱥᱛᱟᱢᱯᱩ ᱭᱚᱝ ᱣᱟᱨᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱤᱨᱩᱯ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱥᱮᱥᱩᱝ ᱧᱚᱥᱩᱝ ᱠᱚᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱚᱥᱚᱝ ᱠᱷᱚᱵ ᱡᱮᱱᱛᱞ ᱱᱚᱝ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱟᱢᱟᱝ ᱱᱤᱨ ᱠᱤᱞᱤ ᱪᱮᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤᱨ ᱫᱟ ᱱᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱪᱮᱵ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱚᱵ ᱥᱮᱪᱞ ᱟᱜᱩᱨ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤᱱ ᱚᱵ ᱥᱟᱛ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤ ᱜᱤᱱᱤ ᱛᱮᱨᱥᱤᱱ ᱨᱤᱱᱤ ᱥᱢ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱛᱤᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱥᱟᱨᱥᱢ ᱜᱞᱟᱝ ᱠᱚᱵ ᱥᱮᱥᱩᱝ ᱧᱚᱥᱩᱝ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱪᱮᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱱᱟᱯ ᱥᱤᱝ ᱟᱵᱥᱚ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱟᱥᱮᱭᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱱᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱡᱟᱪᱤ ᱥᱟᱨᱥᱢ ᱥᱟᱠᱤᱞ ᱪᱤ ᱚᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢᱪᱤᱱ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱞᱟᱵ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱮᱪᱞ ᱛᱤ ᱛᱤᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱪᱟᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱯᱟᱨᱭᱚᱛᱤ ᱮᱠᱤᱭᱟ ᱠᱟᱨᱞᱩ ᱱᱟᱱᱡᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱫᱤᱱ ᱢᱮᱞᱟᱝ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱥᱩᱠᱪᱤ ᱥᱟᱛᱨ ᱴᱷᱚᱢᱨ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱮᱪᱞ ᱠᱷᱤᱜ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱚᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱱᱤᱠᱷ ᱛᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱛᱤᱝ ᱚᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱨᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱢ ᱚᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱪᱩᱥᱤ ᱪᱤᱯᱥᱱ ᱭᱚ ᱥᱮᱥᱩ ᱧᱚᱥᱩᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱝᱯᱤᱞᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱪᱷᱤᱨᱤᱱ ᱫᱚᱥᱮ ᱭᱚ
0: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱞᱟ ᱥᱟᱨᱜᱚ ᱯᱮ ᱡᱮᱠᱷᱟᱵ ᱱᱤᱡᱤ ᱪᱷᱚᱯᱟᱱᱤ ᱦᱤᱨᱛᱚ ᱥᱚᱣᱟ ᱱᱤᱥᱟᱨ ᱥᱤᱴᱷᱟᱱ ᱡᱮᱢᱚ ᱱᱟᱥᱤ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱥᱤᱞᱚᱜ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱝᱠᱨᱟ ᱫᱮᱯᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟᱫᱮ ᱟᱝᱤᱥ ᱪᱟᱡᱤᱞ ᱞᱚᱠᱷᱛᱚᱱ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱥᱤᱞᱚᱜ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱡᱮ ᱞᱚᱠᱷᱛᱚᱱ ᱪᱷᱟᱝᱠᱨᱟ ᱫᱮᱯᱟ ᱭᱚᱝ ᱪᱤ ᱟᱝᱤᱥ ᱞᱚᱠᱷᱛᱚᱱ ᱜᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤᱭᱚ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱥᱤᱞᱚᱜ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱥᱤᱴᱷᱟᱱ ᱥᱤᱝ ᱪᱤᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱞ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱱᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱠᱨᱟ ᱪᱤᱝ ᱯᱤ ᱞᱚᱠᱷᱛᱚᱱ ᱥᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱤᱢᱵᱤᱢ ᱥᱤᱴᱨᱟ ᱱᱟᱦᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱥᱮᱝᱠᱨᱟ ᱞᱚᱠᱷᱛᱚᱱ ᱪᱷᱟᱝᱠᱨᱟ ᱫᱮᱯᱟ ᱡᱮ ᱫᱤᱜᱡᱩᱨ ᱥᱤᱭᱚᱥᱟᱝ ᱞᱚᱠᱷᱛᱚᱱ ᱪᱷᱟᱝᱠᱨ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱞᱚᱠᱷᱛᱚᱱ ᱥᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱵᱤᱢ ᱴᱤᱜᱪᱷᱥᱟᱱᱤ ᱡᱮᱠᱟᱵ ᱪᱤ ᱱᱤᱡᱮᱱ ᱡᱤᱠᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤᱭᱚ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱮᱵᱨ ᱢᱤ ᱴᱤᱜᱥᱮᱨ ᱮᱨᱱᱟ ᱭᱚ ᱥᱤ ᱥᱟᱯᱤ ᱥᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜᱟᱛᱤᱢ ᱥᱤ ᱥᱤ ᱦᱩᱨᱩᱭ ᱴᱟᱜᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱥᱟᱣ ᱴᱟᱜᱯᱷᱤᱜ ᱥᱚ ᱭᱚᱯᱤ ᱟᱞᱮ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟᱱ ᱫᱟᱱᱛᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱨᱱᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱜᱯᱷᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱟᱫᱮᱱᱥᱤᱜ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱥᱚᱱᱥᱤᱱ ᱡᱤᱨᱢ ᱥᱩ ᱡᱮᱛᱩᱱ ᱴᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱥᱚᱜ ᱪᱤ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱟᱛᱮ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱛᱮᱠᱤ ᱦᱩᱱᱛᱩᱱ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱱᱛᱩᱞ ᱢᱚᱝᱯᱩ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱠᱷᱮᱵᱨ ᱢᱤ ᱡᱟᱪᱟᱢ ᱥᱟᱯᱤ ᱧᱮᱞᱤᱵᱟ ᱫᱚᱨᱠ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱜᱟᱛᱢ ᱥᱤᱥᱤ ᱠᱷᱩᱨᱩᱭ ᱴᱟᱜᱡᱤᱜ ᱴᱩᱞ ᱥᱟᱣᱜ ᱡᱚᱠᱷᱟᱝ ᱥᱤᱴᱤ ᱪᱤ ᱴᱟᱜᱯᱷᱤᱜ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱮᱥᱤ ᱪᱤᱭᱟᱨᱟᱝ ᱣᱤ ᱟᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱥᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝᱛᱟ ᱢᱤᱛᱷᱟ ᱯᱷᱞᱟᱢ ᱱᱚᱢᱵᱤ ᱪᱤᱝᱠᱷᱟᱢ ᱧᱟᱞᱟᱢ ᱟᱡᱮᱱᱤ ᱧᱟᱨᱤᱜᱟ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱥᱤᱞᱚᱜ ᱛᱟᱯᱤ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱡᱮᱭᱚ ᱯᱟᱡᱟ ᱞᱚᱠᱷᱟᱝ ᱞᱚᱠᱷᱛᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱠᱨᱟ ᱫᱮᱯᱟ ᱭᱚᱝ ᱪᱤ ᱞᱚᱠᱷᱛᱚᱝ ᱜᱩ ᱪᱤᱜᱡᱤ ᱞᱚᱨ ᱥᱟᱱᱭᱩᱢ ᱞᱚᱠᱷᱛᱚᱝ ᱥᱟ ᱯᱟᱨᱥᱤᱨ ᱛᱩ ᱛᱮᱱᱵᱟᱢ ᱟᱥᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨᱟ ᱱᱟ ᱪᱟᱢ ᱥᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨ ᱟᱭᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤᱢ ᱵᱟ ᱪᱟ ᱯᱟᱨᱥᱤᱨ ᱛᱩᱱ ᱥᱟᱭᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱢ ᱪᱤᱜᱡᱟᱢ ᱧᱚᱛᱟ ᱥᱮᱱᱮ ᱴᱨᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱚᱝᱥᱤᱯ ᱪᱮ ᱴᱨᱚᱢ ᱥᱟᱭᱟ ᱠᱷᱟᱦᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤ ᱛᱟᱝ